вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, не спрашивая.

ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: вечный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

0: Медведи под крылом чайки 4 часа утра.
1: Лучше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: на берегах Лопасни 5 часов.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: победы, встанем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз. Два. Три. Четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

ходьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох.

Ноги у вас вместе. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться. Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возраст мое ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Мета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская.

0: Чехов-1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог.

0: Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамат Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон

0: 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Там, на неведомых дорожках. Туапсе – город-порт на побережье Черного моря. Около 3000 лет до нашей эры в районе современного города обитали племена, строившие дольмены. Самое раннее упоминание адыгейского слова «туапсе» встречается в 4-2 веках до нашей эры. Уже тогда в этом месте существовало поселение предков современных адыгов. К России побережье, на котором находится город, отошло в 1829 году по Адрианопольскому мирному договору. Путеводитель. Город расположен на восточном побережье Черного моря у подножья южного склона главного Кавказского хребта. Находится в 103 километрах.

0: километрах к югу от Краснодара и в 78 километрах к северо-западу от Сочи. В городе есть железнодорожные станции Туапсе пассажирская и Туапсе сортировочная.
1: Исторический телеграф.
2: Туапсе переводится с адыгейского языка как «две реки» или «междуречье». Город и правда расположен между реками Туапсе и Паук. В отличие от большинства черноморских городов, Туапсе материально не так зависит от туристической сферы. Основной доход городу приносит промышленность. Здесь располагаются многочисленные заводы и предприятия по добыче нефти. В 7 километрах от Туапсе, неподалеку от устья реки Дедеркой, находится целый комплекс водопадов. Высота падения вод составляет от 3 до 20 метров.
0: Как красиво! Преимущественно романтический портовый город привлекает туристов своими пляжами. На территории Туапсе и в его окрестностях находится несколько пляжей с удобным подходом к морю. На некоторых из них есть бесплатные шезлонги и зонты. Тем, кто желает не только купаться и загорать, в городе также скучать не придется. В Туапсе есть несколько интересных музеев. Рекомендуем посетить дом-музей художника-пейзажиста Александра Киселева, исторический краеведческий музей имени Полетаева и Музей обороны Туапсе. В этом солнечном городе приятно прогуляться по набережной, наблюдая, как над водой кружат чайки, а в порт заходят корабли. На Приморском бульваре можно увидеть один из символов города – башню Центра управления морского порта. Что любопытно, местные жители называют ее Чупа-Чупс. На этом мы не перестаем любоваться водной гладью. Только от Черного моря мы переместимся к водоему поменьше. Впереди нас ждет мраморный каньон Рускеала.
3: Там, на неведомых дорожках. Лучше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио «Комета».

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 9:00.
2: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10:00.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Летит с легкостью стрелки лет, и с легкостью невыразимой опускается снег в снег. Промокшие в этом снеге

102,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Комета» 92.6 FM. Меня зовут Виктория Гиссон, и я рада представить вам мою песню «Ча-ча-ча». Песня эта чудесная, легкая, ироничная. Песня про все понимающих женщин и порой нерешительных мужчин. Очень надеюсь, что она вам понравится.

смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал. Сбежал.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.

0: мета.
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: дышать. Комета. Комета.
1: Добрый день, в эфире Радио Комета, и у нас сегодня суббота, а у меня к вам вопрос прямо с утра в рабочий полдень, программа «Рабочий полдень». Вы можете отличить песню, написанную человеком, от той, что сделал искусственный интеллект? Вот прямо сходу, с первых секунд. Я, кстати, не всегда отличаю, не всегда. Вчера вот готовилась к эфиру, и некоторые песни не совсем отличала. Думала, что настоящий музыкант поет, да? И это, честно говоря, немного меня пугает, а может быть и восхищает. Ну, не поняла еще. Давайте сегодня вместе разберемся и музыку, конечно же, послушаем. Прямо сейчас у нас стартует в рабочем полдне Дельмар Зиверт. Делайте громче.
0: Радио

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки.

0: 8-920-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 44. Работаем сегодня до 14.00. И с вами я, Зуля Дюкова.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-00-44.
2: Рабочий полдень на комете.
0: Ну, а я перехожу к вашим заявкам. И первая заявка у нас от Сергея Николаевича. Сергей Николаевич хочет поздравить своего сына. От всей души Сергей Николаевич поздравляет своего сына с днем рождения, Сыченкова Павла Сергеевича. Желает, конечно же, новых достижений в работе, здоровья. И пусть всегда удача сопутствует во всех начинаниях, друзья. Для именинника Павла Сергеевича звучит песня. А песня у нас называется «Не ругайте полицию», друзья. Ну и команда «Радио Кометы» тоже поздравляет, желает...

сегодняшняя тема и песни, друзья. Давайте вот так вот по-простому, да, и песня. Что это такое? Вот меня муж, кстати, не знает. Постоянно слушает эти песни и не знает, что поет робот, да? И когда текст, там, мелодию, даже голос, все это делает программу, говорю, что это делает программу, он не верит, потому что ему все это нравится, да? Все мы разные. В общем, нейросеть, ее обучили на миллионах треков. Она знает, как должно звучать, чтобы понравилось. Она выучила все формулы, там, где вступает припев, допустим, где добавить грусти, да, где драйвы, но не знает. Не знает, как полюбить, не знает, как ждать звонка, не знает, как сидеть на кухне в 3 часа ночи, что делать дальше. В общем, что делать дальше? Она просто имитирует, друзья, и, кстати, иногда ему имитирует очень убедительно. Вот сейчас пропоют две песни под заказ. И давайте вот вместе подумаем, человек это или интеллект, ИИ. В общем, сразу не отвечайте, друзья, дослушайте до конца эти две песни. Может быть, поменяете мнение, а может быть и нет. Кстати, я вот специально не говорю, кто автор, пусть это будет маленький эксперимент. А вы дослушайте, друзья. Попадает одна песня, кстати. Совершила ошибку. Эх, бывает. Ну ладно, возможно, после рекламы прозвучит, друзья. Ну а прямо сейчас давайте послушаем эту песню.

0: думаете, смогли бы вы на слух отличить живую песню от искусственного интеллекта? Бывало ли такое, что вам, допустим, нравился трек, а потом вы узнали, что это нейросеть? Следующая песня прозвучит сразу после рекламы.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.

0: 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

пацаны, золотой генофонд великой страны, внуки, правнуки славны, фронтовиков, за Россию стоявшие в олени веков, прадед пал за Берлин.

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия.

0: Юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень продолжается. Первый час уже пролетел, друзья. Я вернусь к вам сразу же после анонса утра.

0: признакам. В общем, первое, это слишком гладко, идеальный вокал, идеальный ритм, ни одной шероховатости. Живой человек, живой человек так не может. Вот как я прям, да, ошибаюсь, в прямом эфире все это. Не запись. В общем, даже гении дышат, друзья. Второе, обобщенные слова. Огонь, сердце, танцуй, вспоминай. Такие образы подходят ко всему и ни к чему. Конкретно у живых у нас детали. И третье, это смысл. И может выдавать красивую фразу, но если вдуматься, она ни о чем. Просто звучит хорошо. А живой текст часто про что-то конкретное. В общем, даже если это что-то спрятано там глубоко, да. В общем, я первый час завершаю. Вернусь к вам в следующем часе. Не убегайте никуда. Вы слушаете «Рабочий полдень». Программа называется «Рабочий полдень». По вашим заявкам и номер телефона я напомню 8-916-244-00-44. Присылайте свои любимые композиции.
1: Рабочий полдень на Комете.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: 21.00 и вижу ваши заявки, я сейчас их обрабатываю. А пока я напомню вам номер телефона.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-00-44.
2: Рабочий полдень на комете.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Наша фирменная передача «Рабочий полдень» продолжается. И с вами я, Зуля Дюкова, до 14.00, друзья. Рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Сегодня будет концерт. Эх, жаль, я не посмотрела точно во сколько, но как, если вот помню, раньше было всегда 18.00, но, может быть, информация изменилась, друзья. Поэтому подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, радиостанция «Комета 92.6 FM», и также рекомендую подписаться на нашу газету «Лопасня.ру», друзья. Там очень много новостей. Ну а сейчас я перехожу к вашим заявкам. Следующая заявка у меня от Виктора Рона. Виктор Рон,

0: пишет нам Виктор. Заявка 27-я. Джеймс Ласт. К сожалению, Джеймса Ласта не могу поставить. Программа не пропускает. Не знаю почему. Не получается. Далее у нас заявка 28-я. Вио, здравствуйте, песня. Синий-синий иний. Классная песня. Обязательно прозвучит прямо сейчас. 29-я заявка. Паул Мориа. Доброе утро. В общем, будет, обязательно будет. И Аида Ведищева где-то на белом свете. Классные песни обязательно прозвучат. Но еще между этими песнями у нас прозвучат песни под заказ, друзья. Также вижу еще одну заявку. Заявка следующая у нас от Сергея. Сергей, ваши заявки прозвучат тоже. Давайте после рекламы. Да, после рекламы. Дождитесь, вы слушаете радио Комета 92.6 FM. Ну а прямо сейчас синий-синий иней. Делайте громче и наслаждайтесь.
1: Рабочий полдень на Комете.

проект звучит как человек, иногда человек как робот звучит. И это уже не про технологии, это про то, как мы слушаем, друзья. Главное, кто сделал, главное, что ты чувствуешь, когда играет песня. Что вот вы почувствовали, когда песня играла? Может быть, сердечко забилось у вас? В общем, если задело, значит, уже настоящее. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем наш рабочий полдень, фирменную передачу «Рабочий полдень». Следующая заявка у нас от Сергея из Троицка. Добрый день, хотел бы послушать. И вот у нас блок песен сейчас будет. «Лумен» или «Люмен». Поправляйте. «Трактор», «Боулинг», «Агутин» и «Пилот». Прямо сейчас давайте послушаем прекрасную песню. Песня называется «Не надо снов». Я вернусь к вам после рекламы.

Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

подошел к завершению, к концу. Рабочий полдень завершился. До 14.00 мы с вами были в прямом эфире, слушали ваши любимые композиции. Друзья, всем огромное

0: здесь. А напоследок хочу сказать, чтобы вы слушали то, что у вас отзывается, и неважно, человек это сделал или машина. Если сердечко ваше попало, стрела, значит, это уже музыка, друзья. До встречи. До новых встреч в прямом эфире. С вами была Зуля Дюкова и Рабочий полдень. Всем пока-пока.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: везде аналогично. А у нас зимой и летом есть для гигиены личной. А слава богу, банный день. Ну что, поехали?
1: Поехали!
0: А мы...

скажут, а четверть точно осушили. Это чтобы кожа была глаже. Андрюху брать не стали. Плохо ходит, сядет, ляжет. А положили у сельпо. Завтра ж на работу, чтобы знать, где взять.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые.

0: старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, как всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета.
1: По городу промчались свежим ветром. Прошлись по улицам веселым волшебством.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Unbreak My Heart. За год до появления суперхита My Heart Will Go On в музыкальном эфире господствовала другая душераздирающая баллада под названием Unbreak My Heart. Женская аудитория песню безоговорочно принимала. Мужская? Наоборот. Не любила эту песню и сама ее исполнительница Тони Брэкстон. Ей не хотелось на тот момент слезных песен. Ей всего 25. Ей хочется стильно, модно, молодежно, а тут опять предлагают озвучивать «Осколки сердца». Тони долго отказывается от этой песни, но под напором директора лейбла Arista Records Элли Рида все-таки понимает, что петь его придется. А продюсер Дэвид Фостер профессионально довел «Unbreak My Heart» до состояния беспроигрышной приторной горести. Баллада вышла в 1996 году и возглавила американский топ на целых 11 недель. К тому же, благодаря ей, Брэкстон выиграла Грэмми за лучший женский поп-вокал и получила самый коммерчески успешный сингл и альбом за всю свою карьеру. К слову сказать, постепенно Брэкстон со своим хитом свыклась, да и среди мужчин эта баллада приобрела.
1: Радио «Комета».

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Камень.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: земли Лопаснинской, 16:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП. Автомобиль. Морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Мед, если есть, то его сразу нет.
2: Штирлиц идет по нашему коридору.
3: А куда он идет?

0: Рубрика.
1: Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
2: Хорошо излагает собака, учитесь.
3: Минимум украшений, серые или темно-синие костюмы, туфли на высоком каблуке и сила во взгляде. Такой запомнил мир железную леди Маргарет Тэтчер. Став премьер-министром Великобритании в 1979 году, она смогла вывести страну из глубочайшего экономического кризиса. Многие ругали ее, многие ненавидели, но несмотря на это, она продержалась у руля власти 3 срока, дольше, чем любой другой британский лидер 20-го столетия, вернув своему государству статус великой державы.
4: Жалко, такой хороший женщин, а отец барыга, спекулянт.
3: В 5 лет Маргарет начала брать уроки фортепиано, а в 9-летнем возрасте сумела выиграть в поэтическом соревновании. После победы директриса школы поздравила ее, не удержавшись сказать: «Вам здорово повезло, Маргарет». На что Тэтчер в своем несокрушимом стиле ответила: «Это была неудача. Это была заслуга». Прическа имела огромное значение для железной леди. Есть сведения, что перед зарубежной поездкой Тэтчер обращалась к посольству Великобритании в стране визита с просьбой найти хорошего местного парикмахера. Особым требованием к парикмахеру было умение пользоваться определенным видом бигуди. За 11 лет на должности премьер-министра Маргарет Тэтчер ни дня не пользовалась услугами повара. Каждый вечер она самостоятельно готовила ужин для своего мужа.
5: Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.
3: Маргарет Тэтчер – женщина прилагательная. Каких только эпитетов не толпилось около ее имени. Тэтчер называли самой сильной женщиной Европы, самым сильным мужчиной в НАТО. Президент Франции Франсуа Миттеран сказал о ней: «Это Бриджит Бардо с глазами Калигулы». В 80-е годы прозвучала даже такая фраза: «Великобритания обладает двумя сокровищами. Одно из них – нефть, другое – Маргарет Тэтчер». Ее уважали как друзья, так и недруги. А столь знаменитая теперь

0: и прозвище «Железная леди» ей дал в свое время орган Минобороны СССР газета «Красная звезда». Тэтчер установили памятник в британском парламенте. Интересно, что бронзовая скульптура Маргарет стоит напротив памятника ее кумира Уинстона Черчилля.
1: По деревне, а? Ну ты даешь! Кто его посадит? Он же памятник!
2: Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня! Каждый решает сам. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
3: Мне надоел весь этот шик, понты в кабриолете. Мне хочется простого счастья и немного нефти.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. Папа Джонс Чехов.ру.
0: Реклама.

телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Помните, под какую мелодию танцевали Винсент Вега и Мия Волос в «Криминальном чтиве»? Верно, это «You Never Can Tell» Чака Берри. Известный рок-н-ролльный хулиган Берри сочинил песню в начале 60-х, причем написал он ее в тюрьме по обвинению в незаконной перевозке через границу 14-летней индейской девушки с целью проституции. Тем не менее, песня о молодоженах, любви, семейных хлопотах, каждый куплет которой заканчивается глубокомысленной фразой «You never can tell», что значит «поживем, увидим». «You never can tell» вышла синглом в 1964 году. Имела умеренный успех, но по-настоящему прославилась только спустя 40 лет благодаря феерическому твисту, который станцевали под нее герои Траволты и Ума Турман. Надо сказать, что Ума Турман очень комплексовала по поводу этой сцены, ведь она знала, что Траволта профессиональный танцор и боялась ударить перед ним в грязь лицом. В итоге помог Тарантино, заявив, что ему нужно, чтобы герои не выполняли хореографические движения, а выглядели как обычные люди, которые колбасятся под музыкальный автомат. Кстати, известная фишка с пальцами вокруг глаз в этом танце тоже была придумана в 60-е специально для сериала «Бэтмен», где танцевали своеобразный танец «Батуси».

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: форму и становится живым. Чироки. Живой звук.
1: Добрый вечер всем. Суббота, 19 сентября. На календаре у нас по традиции 6 часов вечера. Чироки шоу здесь в студии. Я зовут меня Ольга Ольхова, и у меня уже в гостях там готовы музыканты. И сейчас будем знакомиться, сейчас будем общаться. Ну а пока, как всегда, по традиции напоминаю, что нас сегодня не только слышно, но и видно. Видно нас сегодня в группе социальной сети ВКонтакте, в группе радиостанции «Комета». Поэтому заходите, подписывайтесь, там уже идет прямая трансляция. И сейчас мы начнем потихонечку знакомиться с нашими гостями. Студия сегодняшней. Это группа 40 УКВ. Привет, ребят.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте. Такие там все классные. Я уже сходила, посмотрела в соседней студии. Там красивые, симпатичные мужчины. Сейчас будем выяснять, кто вы. Итак. Вот так вот. Субботнее смущение, ну такое. Итак, в общем-то, группа 40 УКВ. И это самое примечательное, наверное, сегодня во всем этом. Это то, что группа не свежая какая-то панк-группа, которая вот только-только сейчас на стримингах завоевывает популярность. А это московская панк-рок-команда, которая началась с середины 2000-х годов. В 2005 году уже сверкала по клубным афишам города Москвы, а в 2007-2008 году у группы был новый альбом и, собственно, официальный сайт. Так мне сообщает «Коммерсант», представляете?
2: Сам удивлен.
1: Кто это? Вот так вот, да, такое бывает. И у вас произошло возвращение в цифровое поле в 2025-2026 году. Снова выходят синглы. В каталогах сейчас «Перец и соль», «Рок-н-ролл», «Новый мир», «Сердца», «270 дней», «5 минут». И что интересно, вас разные агрегаторы разных платформ музыкальных относят к разным стилям. Кто-то относит вас прям конкретно к панку, а кто-то к поп-панку. И вот у меня вопрос. 40 УКВ. Что, кто это? Почему такое название? И что за стиль все-таки?
2: А это вот у нас может Николай рассказать. Практически он придумывал. Нет, ну, придумывали мы все вместе название. А, Коля, скажешь?
3: Ну, да, это было коллективное творчество, но смысл, да, что мы хотели, во-первых, выделяться среди всех групп, то есть, и вот название, когда цифра начинается, то есть, это позволяет, чтобы хотя бы мы в рейтинге были лучше, там, и выше.
2: А, смотрите, там есть первый, второй, третий, четвертый, вот четвертый мы можем по алфавиту сразу, хоп. Дальше. Спасибо.
1: Что самое примечательное, вы знаете, что вы сейчас приехали с таким названием 40 УКВ, это диапазон частот от 30 до 300 МГц, и вы сейчас в прямом эфире на радиостанции, которая вещает не только на 92,6 FM, но и на 70, 49 УКВ.
2: Ну, видите, как вот, ну, какие совпадения, практически мы будем вас постоянно теперь приходить и выступать.
1: Да, это же вообще замечательно. И вот вытекает у меня вопрос из всего этого. Вот вы придумали название, чтобы выделяться, да, 40 УКВ, что-то такое связанное с радиоэфиром, наверное, что-то, что хочется сказать, скорее всего, предполагаю, да, и сказать это на таких частотах, которые нужно найти. То есть это FM-частоту включил, как бы там что-то уже играет, а 40 УКВ надо постараться найти. И где вы были все эти годы? Такой большой, по факту, перерыв был. И почему сейчас снова звучит музыка 40 УКВ?
2: Скажешь? Я скажу. Но перерыв у нас был достаточно простой. У нас появились дети. И мы начали их расти. И в результате они выросли. А как бы творчеством мы хотели заниматься. И в какой-то момент решили, что можно, в принципе, соединиться и начать новое. И плюс еще у меня подрос барабанщик, который сзади меня играет с нами сейчас в нашей группе.
1: Всем привет! Великолепно! Просто великолепно! А знаете, что больше всего великолепно? Что вот эти истории родителей и детей в группе, они уже, ну, становятся традицией и классикой. То есть, если когда нам там всем было в 2000-е годы по 20-25 лет условно, мы все такие думали, да, музыка, да, там панк-рок, рок, металл.

0: Мы практически все начинали с диалапных вот этих модемов, которые там кряхтели, выдавали непонятные звуки, и потом у нас появился проводной интернет, и мы такие все «Вау!»
1: Зайцев-то точка нет.
0: И самое интересное, что в той реальности сложнее ли было начинать вот в те года?
1: Ну, знаете, мне кажется, нет. Вот как раз тогда было проще, потому что сейчас каждый день выпускается такое обилие музыки, и люди настолько перегружены ей, что ты действительно должен что-то прям как-то показать. Да? А тогда ты лупишь задорный панк-рок, и всем нравится еще. Он там Blink 182 сыграл, тоже вообще отлично.
0: Супер. Ну что, давайте знакомиться с творчеством группы.
1: Действительно, давайте начнем.
0: Группа 40 УКВ, прямой эфир, Чироки Шоу на радио Комета 92,6 FM.
1: Начнем мы с 270, да, Галя? Готовы?
0: Угу.

Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 92.6 FM. Я напоминаю, что у нас идет прямая трансляция в группе радиостанции Комета ВКонтакте. Нам можно писать, можно и нужно писать комментарии под эти трансляции. Для музыкантов спрашивайте свои вопросы. Также можно нам написать на 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Открыт, работает, задавайте вопросы группе. Ну, а я пока продолжу мучить музыкантов. И вот смотрите, у вас после перерыва вы собрались все снова, и было ли ощущение, что продолжаем с того места, где остановились, или пришлось заново понимать, кто вы такие, зачем вы собрались и что вообще будете делать сейчас?

0: Ну, блин, даже не знаю. Мы начали играть другую немного музыку, мне кажется. Чуть подуспокоились. Uh-huh. Вот. Но все равно у нас проскальзывает панк-рок. То есть мы перестали материться из, так сказать, микрофона. Это вообще... Вот тогда еще думала, что это круто, а сейчас уже совершенно по-другому ты к этому относишься.
1: Взросление.
0: Да, начали какие-то уже обдуманные вещи писать. Uh-huh. Ну, пытаемся, во всяком случае. Да, то есть, ну, перешли на некий другой формат поспокойнее. Мы уж постарели уже. Нет, ну, хотя колбаситься продолжать пока еще возможно. Вот, в принципе, и все.
1: Часто возникает такое состояние у музыкантов, особенно те, которые играют. У нас еще была самоизоляция, которая тоже всем подпортила планы и посадила всех дома на 2-3 года, когда были закрыты практически все площадки, когда не было живых концертов, не было фестивалей. И практически половина площадок, они не пережили процесс самоизоляции. А не было ли у вас вот в эти моменты в 2020 году на самоизоляции ощущение, будто музыка это все в прошлом, и все, вот дальше уже там будет какая-то другая жизнь, и надо как-то по-другому находить себе занятия.
0: Самоизоляцию, мне кажется, вообще мы не думали о музыке. У нас вообще такого не было. Мы думали, как вообще пережить вот это все.
1: Да все думали.
0: Когда ты не можешь выйти из дома, ты выходишь мусор выкидывать и смотришь, главное, чтобы не вышел сосед, чтобы, не дай бог, не пересечь с ним дыханием.
1: Чтобы толпой не идти вместе.
0: Ну, а то вдруг тебя сразу свяжут и понеслось.
1: А вот все-таки, судя по звуку вашему, по звучанию, у вас... панк-рок остался. И что для вас сегодня панк-рок? Это больше про стиль музыки или сохранился какой-то кураж из 2000-х в текстах?
0: Ну, кураж, конечно. Куда без него? Если нет куража, то нет панк-рока. Ну, все это есть, сохранилось, конечно. Ну, говорю, мы немножко переосмыслили свое творчество чуть-чуть, да, стали как более... какой-то смысл, я понял, что можно делать с песней со смыслом.
1: Что интересно, у группы сейчас есть песня «270 дней», которая только что прозвучала. Она достаточно новая, она вышла 25 февраля 2026 года, если мне не изменяет поисковые системы. И у вас есть песня «5 минут», которая вышла 30 марта. То есть практически там разница не особо большая в выходе этих песен, но обе завязаны на цифрах. Это какое-то личное время или это что-то абстрактно отстраненное?
0: Ну, 270 это вообще о том, что ну, достаточно грустная подоплетка при сочинении этой песни. Вкратце это про девушку, которая болеет и условно умрет и... И мы будем просто, как мы будем переживать следующее лето без нее. Вот. А 5 минут это такая песня апокалипсис. Uh-huh. Скажем так. Ну, это все вот как пришло. Хоп, такое. 5 минут, отлично. Давайте ее назовем. Вообще, придумать название песни это сложнее, чем ее саму сочинить. То есть думаешь, ну как в припеве? Ага, вот 5 минут в припеве, отлично. Давайте так и назовем. Не будем там. А потом эта песня начинается у гитариста. А какую играем сегодня песню? А ты ему там говоришь первые строчки куплета и все. То есть я бы не стал бы заморачиваться над условными названиями песен.
1: Смотрите, наш на мир проще, да?
0: Да, да. Тут, вы знаете, вот мои любимые группы, я вот, например, очень редко знаю, какие у них названия песен. Я могу их спеть, могу их сыграть, а как они называются, я вообще даже не интересуюсь.
1: Оригинально. Ну что, давайте следующую песню.
0: Одиночество.
1: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комедия 2.6 FM.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 92.6 FM. У нас в гостях группа 40 УКВ. И продолжаю я накидывать вопросы и ожидать комментарии под нашей видеотрансляцией для наших музыкантов. Сейчас заодно обновлю, посмотрю, вдруг я там что-то не увидела. Нет, пока никого. Ждем. Ждем комментарии. И можно писать свои вопросы на 8-916-244-2044. Это мессенджер Макс. Напоминаю, у нас идет прямая трансляция. И продолжаем. Вот если выбирать, где выступать, маленький какой-нибудь камерный клуб или огромная сцена?
1: Конечно, огромная сцена.
2: Огромная сцена.

0: что тут вообще выбирать? Мы уже давно выступаем в маленьких камерных клубах.
1: И хочется расширения.
0: Ну, конечно, конечно. Каждый исполнитель хочется, чтобы его услышали, а чем больше тебя услышат, тем лучше.
1: Сейчас такое обилие стриминговых вообще возможностей для того, чтобы публиковать свое творчество, чтобы запускать свои релизы, выпускать музыку, и максимально это все сейчас просто. То есть утром записали на студии, вечером это все уже практически вышло релизом на весь интернет российский, да? И если сравнивать, допустим, реалии сейчас, то, что есть, и чисто гипотетически уйти в будущее, как думаете, станет ли сложнее для настоящей живой музыки пробиваться к сердцам людей?
0: Хочешь что-нибудь сказать?
2: Давайте скажу, да. Ну да, такой непростой вопрос, но, наверное, понятно. С одной стороны, получается, да, сейчас музыки выпускается большое количество, и вот это вот количество, ну то есть сейчас появляется возможность большему количеству людей делать музыку. Uh-huh. Сейчас появляется ИИ, допустим, который может за тебя написать что-то, да, то есть когда мы в свое время, наверное, начинали, как бы, то есть мы считали, что вот то, что мы играем, там рок, там, да, панк-рок, он требует как бы вложений, он требует навыков, да, то есть и не все люди могут сходу как бы, да, вот, писать музыку, записывать альбомы, там, да, и получать
0: концерты. Порог вхождения был другой.
2: Порог вхождения другой, да. И, допустим, или какой-нибудь стиль, вот, допустим, рэп, да, который там можно, ну, условно, сделал какой-то вот подклад, какой-то бит, начитал, то есть вокальные данные тоже здесь не всегда нужны, и все, ты можешь этим рэпом, как бы, то есть, там, на концертах зарабатывать деньги. Вот, здесь, наверное, то же самое, то есть, вот эта тенденция того, что музыка будет доступной, как бы, для большинства людей, как бы, и порог вхождения будет, как бы, больше для всех, вот он, как бы, может увеличиться, но, с другой стороны, все равно, вот это вот, как бы, все равно, в этом случае все равно растет, как бы, то есть, если композиция гениальная, да, она, как бы, в любой, как бы, и когда, там, Чайковский был, да, как бы, и в будущем, мне кажется, все равно она будет, как бы, популярно, да, и пользуется успехом, то есть, и, да, за этим шумом, когда много других групп, да, там, и делают музыку, очень сложно пробиться, но, тем не менее, я считаю, что все равно, как бы, вот, то, что делает человек и делает хорошо, оно останется востребованным.
1: Согласитесь, это классно, когда все равно у тебя есть что-то такое лампово-душевное, родное, свое и живое, потому что музыка нейросети, она очень сильно ложится на ухо, она ее слышно. Так или иначе, но ее отличает человеческий слух от того, что сделано живыми людьми. И опять же, для меня всегда было потрясающим фактом, что музыканты так самоотверженно тратятся на свои инструменты, потому что, я скажу честно, примерно знакома с ценами на музыкальные инструменты, и это вообще не дешево, то есть это не про экономию. Здесь не получится экономить, потому что в поиске своего звука все равно так или иначе приходишь к своему инструменту, а он может стоить прям, ну, очень хорошо, прям вот Лада Калина новая с завода стоит дешевле, чем гитара.
0: Недавно купил, плакал.
1: Кого, гитару или Калину?
0: Гитару.
1: Я просто поражаюсь, периодически приезжают музыканты, говорят, ой, да это у меня одна из многих.
0: Вот у нас вот Дмитрий, у него их много, я прям преклоняюсь перед ним. Главное, он знает, как они звучат, вот, и вот здесь вот так она звучит, здесь, я, господи, у меня вот акустика, и все, и хорошо. Ага.
1: Старая шутка, сколько нужно гитаристу гитар для счастья? Вот, именно
0: это
1: так.
0: Это вот про него, это 100%.
1: И самое интересное, что все равно музыкальная самоотверженность, она терпит, мы как музыканты готовы терпеть лишения, но при этом купить новые струны, желательно какие-нибудь там хардбол, какой-нибудь там эрнибол, да, что-нибудь такое, там поставить активные звучки, которые там стоят, как две гитары. И, в общем-то, радоваться жизни, писать музыку, и при этом ехать на концерт в местный клуб, где там 30 человек стоит около сцены. К сожалению.
0: 30 это уже толпа. Вы что? Аншлаг. Если как нам будет ходить 30 человек, это наша программа минимум. Собрать 30 человек, вот, которые пришли вот, именно на нас посмотреть, это будет прям счастье. Ну, в любом случае. В любом случае.
1: И всегда мне хочется все равно сказать любому музыканту, который приезжает и в студию «Чироки Шоу», и который просто делает свою музыку, сказать, ребята, вы молодцы. Потому что за живой музыкой стоит человеческая душа, за живой музыкой стоит все-таки более живой звук. И да, мы все понимаем, что у нас там есть и музыкальные подложки, и электрогитары, там мне говорят, ой, да это не живой звук.

0: Это ж не аналог, это цифра. Но там больше души, чем в музыке нейросети. Это на мой взгляд. Вы согласны вообще с таким?
1: Это практически звучит как тост.
0: Давайте под эти прекрасные слова еще одну песню. У нас там реклама подходит потихонечку к нам.
1: Ну что, давайте. Веселые.
0: Давайте.
1: Сердца.
0: Живой звук Чироки Шоу на радио КВ 2.6 FM.

0: задорно. Живой звук, широкий шоу на радио Комета 92.6 FM. И у нас тут есть буквально минуточка, парочка перед рекламой. Перед тем, как она нас настигнет нас своими звуками. И у нас есть вопрос. Во-первых, у нас есть комментарий. Салам пополам. У нас такой значок. Типа, рок пишет. Ждите. И есть вопрос у нас внутри студии родился. Сколько занимается барабанщик по времени, что так классно
1: играет? Должен быть другой вопрос. Сколько нервов? Потрачу на моих. Молодец. Чих-чих. Занимается моих нервов. Он, Коль, скажи.
2: Я занимаюсь 9 лет.
0: Ого, вау, сильно.
1: Но прогрессивно он начал заниматься 3 года. Но именно прогрессивно. То есть он стал сначала музыкалки. Извини, Коль, я тебя перебиваю, скажи что-нибудь.
0: А если не секрет, сколько лет барабанщику?
2: Мне 14.
0: Вау!
1: Ему 15.
0: Вау!
2: Мне 15 в декабре будет.
0: Просто практически большую часть своей жизни барабанщик является барабанщиком. Это, ребята, это сильно.
1: Я просто, это длительное планирование.
0: Да это понятно, что в наше время проще себе вырастить музыканта.
1: Кстати, пользуйтесь лайфхаком.
0: Это прям вообще огонь. Ну что ж, на этой превосходной, красивой ноте мы уходим на небольшой перерыв и буквально через 4 минутки вернемся ко всем. Поэтому не переключайтесь и давайте вместе. Группа 40 у кого у нас в гостях. Пойдемте потихонечку на рекламу сходим.
1: Ура!

0: живой звук.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет.

0: Эд-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
5: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
6: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
7: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
8: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
7: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
8: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
9: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
10: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
11: Чироки.
12: Живой звук.
11: На радио «Комета».
13: Ну вот и мы вернулись обратно с небольшого перерыва. И сейчас продолжим мы общаться с группой. У нас в гостях сегодня группа 40 УКВ. Прямой эфир. И у нас еще сегодня идет прямая трансляция, поэтому нас сегодня не только слышно, но и видно. Видно нас в группе социальной сети ВКонтакте. Заходите в нашу группу радиостанции Комета 92.6 FM и открывайте прямую трансляцию. Давайте вместе общаться. И возвращаемся мы с перерыва. Там мы такой прекрасной ночи закончили. То, что барабанщик с 5 лет практически учится играть на барабанах. И это вау. Это прям, ну...
14: Родители упертые родители.
13: Ну, конечно, понятно, у всех проблемы с барабанщиком. Мы своего не отдадим, мы его сами родили и вырастили.
14: Ну, в конце концов, если мы закончим наше творчество, он хлеб себе заработает.
13: Это же прекрасно. Ирина Михайловна Дубовик пишет: молодцы ребята, приятно слушать.
14: Ну, спасибо. Нам приятнее слышать, когда нам говорят, что нас приятно слышать.
13: Это вообще превосходно. Итак, продолжаю я накидывать.

0: в эти вопросы, но и заодно напоминаю нашим слушателям и зрителям, что можно оставлять свои комментарии под видеотрансляцией сегодняшней в нас в группе радиостанции «Комета». И также можно писать на 8-916-244-2044. Это мессенджер. Макс, все читаю, все вижу и продолжу. Что ламповее и лучше выпускать? Кассету, CD или релиз в интернете?
1: Отвечает Дмитрий.
2: Пластинку.
3: Вы знаете, я был у него дома. Там патефон. Ну ладно, не патефон, но вот эта схема, вот эта вот. Ну вот, когда ты берешь пластинку, ставишь, вот не хватает бокала. Ты вот как бы... Ну да, вот он нашел его быстро. Тут аристократично это вот. Мы считаем, что да, действительно, пластинка — это топчик.
0: Это статусно, да? Прям так. Немножечко винтажно и статусно. Выпустить пластинку, прийти, сказать: я тут джингл вчера...
3: Да, мы вообще на пластинках выпускаемся.
0: Релиз вчера, короче, запилил. Зацени! И так пластинку в руки, виниловую.
3: Послушай.
0: Будешь сидеть дома вечерочком и кайфовать, да? Итак, что в сумке у музыканта на гастролях?
4: Замочек.
0: Для барабана.
3: Ну, конечно.
2: Струны, а сегодня забыл замочек.
3: А у меня этот, как его... термос. С живительным, так сказать, напитком.
0: Еще?
3: Что?
2: Педали и проводов.
0: Запасные, главное, на всякий случай.
3: И бутерброд.
0: Тоже полезно.
3: Потому что с ним невозможно вот с Коляном ездить. Он же объездает всех.
5: У меня струны. Кто-то бутерброды взял с
3: собой. Ну, чтобы он нас не съел, надо его подкармливать, кидать.
0: А еще есть вечная шутка, когда, значит, собираются музыканты, значит, на концерты. Гитарист говорит: поменяй струны заблаговременно, чтобы они у тебя в процессе не ползли. Такой приходит на концерт, строятся такие все. Говорит: походу, струны ты поменял только что. А, не, забыл.
3: Я помню, были времена, когда он их варил.
0: О,
5: пошли.
3: Готовил их.
5: Продолжаю так делать.
0: Так вот.
3: Продолжаешь так делать?
0: Так.
3: Мы ему, у него скоро день рождения, мы ему подарим новые струны. В конце концов, отпусти то, что мертвый умереть не может. Все.
0: Ну что ж, давайте песню, а потом продолжим общаться. Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 2.6 FM.
3: Моя весна, ребята.
0: Классное название.

0: такая вот песня.
1: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комедия 102.6 FM. Я объясню, почему мы не торопимся влезать обычно в эфир, потому что часто бывает такое, что вот прям вот слушаешь музыку, прям классно, прям логическое завершение подъехало, все прекрасно, я тут только выхожу. А оказывается, это была фальш-концовка, поэтому, дама, сидим молча, мы еще не все.
0: Еще на полчаса. Соляка, давайте, соляк в студию.
1: Навалим, да. А самое интересное, вот мы спросили, я спросила, ну, я о себе, как это, вот так вот, да, мы люди простые. Так вот, я спросила, что в сумке музыканта на гастролях, а какой самый главный и полезный человек на гастролях? Без кого не ездите?
2: Трезвый.
1: Водитель.
2: Нет, просто достаточно любого трезвого.
1: Оригинально.
0: Если что, я ему этого не учу.
1: Нет, а почему? Это очень хороший взгляд на мир и вещи. То есть, по-любому должен быть кто-то, кто потом всех обратно соберет и увезет.
0: Действительно. Я об этом что-то не задумывался.
1: Вот. А молодое поколение об этом думает, оно заботится, так проявляет себя. А, и у меня еще есть вопрос. Кто чаще в группе говорит, да нормально, оставляем, а кто говорит, не-не-не-не, надо еще допилить?
0: И это Николай Меренков. Это просто невозможно.
3: Какой из двух этих?
0: Этот миг...
3: Последний?
0: Что?
3: Какой из них? Первая или вторая?
1: Что именно говорит чаще всего?
2: Николай всегда говорит, что песня не готова.
0: Понимаете, вот я говорю, давай записаться. Да ты что там, басол не готов, надо все вылезать. Я говорю, да ладно, там все, так сказать, на записи все сделаем.
1: Да ладно, все нормально.
0: Как с ним так работать, невозможно.
3: Да, есть творческий процесс, как бы он должен оставаться, ну, не в студии, а на репетиционной, как бы, базе. А зрителю мы должны транслировать уже готовый продукт.
0: Вообще-то
3: слушателю. Слушателю и зрителю, всем.
1: И слушателям, и зрителям. Мы, мы всем транслируем.
3: Поэтому, да, я предпочитаю, чтобы мы как бы чуть более доработали и вышли уже с готовой и понятной вещью, чем какими-то...
0: Но мы и делаем, у нас есть планы, мы хотим в этом году записаться, да, Коль?
3: Да, мы хотим доделать песни до хорошего состояния и записаться, конечно.
1: То это же классно.
0: Я тоже так
1: когда
0: считаю.
1: И есть вот это движение, развитие, и самое главное, я просто смотрю, вы все смотритесь как вот добрые друзья, которые друг друга знают уже не один день. Помимо группы, общаетесь между собой?
0: Ну, конечно. Мы...
2: Нет, я вообще ни с кем тут не общаюсь. Я их впервые знаю.
0: Незнакомый впервые мальчик решил поиграть на барабанах.
1: Вы, короче, сюда приехали такие. О, пацан, пойдем с нами.
0: Кстати,
1: палки видел, да?
0: Меня вообще пригласили только что. Сказали, будьте текст.
1: Да я тоже тут мимо проходила, смотрю, студия пустая. Думаю, дай сяду, микрофон.
0: Клуб случайный знакомый.
1: Что быстрее заканчивается в процессе творчества? Силы, терпение или деньги?
0: Ну, деньги, слава богу, не проблема.
1: А вот с терпением надо стараться.
0: Просто это наш внутренний мем, когда мы говорим, деньги не проблема. И это значит, что

0: Вот совсем не будет проблем, а вот с деньгами будут конкретные проблемы. Просто конкретнейшие проблемы, и ты думаешь, мама дорогая. Вот, а так, ну, конечно, терпения хотелось бы побольше. У нас есть творческие, так сказать, споры. Вот, молодость борется со старостью. Ну, так сказать, со зрелостью. И мы приходим к какому-то... Да, конечно, сил-то у него много, у нас мало. У меня вот терпения очень мало.
1: Тут уже недосып подходит, да, потихонечку. Ну что, давайте пока бы еще не начали засыпать пока еще в субботнем вечером. Давайте еще одну песню.
0: Конечно, конечно. Мы еще сыграем две песни.
1: Отлично. У нас как раз на пару песен и осталось времечко. Поэтому давайте следующую композицию. Группа 40 УКВ, Чироки Шоу, живой звук на радио Комета 92.6 FM. Слушаем.
0: Песня 5 минут.
1: О, вот она.
0: Вот, да.
1: Давайте.
0: Вот эта песня.

Живой звук «Чероки Шоу» на радио «Комедия» 2.6 FM. У нас в гостях группа 40 УКВ. Напоминаю, что можно оставить свои комментарии у нас под видеотрансляцией, либо спросить у группы интересующие вас вопросы. Ну, а, в общем-то, еще можно написать на мессенджер Макс 8-916-244-2044 и свои слова благодарности, если ваш вечер стал благодаря нашему присутствию в эфире ярче и интереснее. И хочется мне сейчас остановиться на песне «Да ты 5 минут». Потому что

0: посыл у этой песни вообще превосходный. Ведь все мы знаем, что у нас есть, существуют такие часы судного дня, которые нас отмеряют, мягко говоря, виртуальное время до конца всего сущего на Земле. И почему-то вот ваша песня у меня вызвала именно с ними ассоциацию. То есть не в формате там 5 минут, как до Нового года, а именно вот что, ребят, ну, надо здесь и сейчас ценить то, что мы имеем, и то, как мы живем, и где, и с кем. И этому радоваться. Ошибаюсь или нет?
1: Ну, вы знаете, вот прям 100% попадание именно по этой песне. То есть про часы судного дня и про то, что вот что мы будем делать последние 5 минут, когда мы все узнаем. Ну, то есть, когда будет известно и поставится, мы перед фактом будем стоять. И вот тут вот пытаешься так задуматься, что вообще вот надо сделать в этот момент.
0: В том-то вся и грусть, что никогда мы не будем знать, в какой момент начался отсчет у этих 5 минут. Поэтому ценить и любить нужно здесь и сейчас. И это, наверное, самое жизнеутверждающее, что есть у людей. И самое воодушевляющее, и дающее надежду, и самое светлое. Согласны?
1: Конечно. Ну, что уж говорить.
0: Ну что ж, у меня есть такую, наверное, часть вопросов ближе к финалу. И потихонечку мы продвигаемся. И вот сейчас, проведя час в эфире вместе, сыграв свои композиции, 40 УКВ – это все-таки про ностальгию или про светлый взгляд в будущее?
1: Про светлый взгляд в будущее. Мы,
2: да, мы
1: себя туда
2: называем, да, позитивный панк-рок, и 40 УКВ – это... Как мы
1: забыл? А, он сам не знает.
2: Позитивная энергия, да. Поэтому, да, эта песня такая, она с привкусом, но тем не менее, даже соло в конце, оно позитивное и говорит о том, что впереди все будет хорошо.
0: Все равно много света, много веры в текстах. И вообще сами по себе тексты очень такие глубокие. И что неожиданно сейчас. Наверное, скорее всего, вас теперь можно смело назвать новой волной панк-рока. То есть это
1: очень здорово.
0: Это не там, где прокричаться, проораться про то, как все плохо вокруг. А здесь какая-то есть теплая ностальгия. И с легкой грустью взгляд в будущее. И все равно вера в то, что все получится, все сложится. И все равно мы все будем здесь и будем ходить на концерты. А, кстати говоря, чтобы не пропустить концерты в группе 40 УКВ, у нас есть пост с анонсом сегодняшнего вечероки шоу. Заходите, там активная ссылка на группу, переходите, подписывайтесь.
1: Конечно, обязательно.
0: И
1: заходите.
0: Будьте в курсе всех передвижений группы. Ну что же, у нас подошло время к финальной песне, и будем потихонечку сворачиваться.
1: К сожалению, все кончается.
0: Да.
1: И кончается этот приятный, так сказать, вечер. Вообще для нас это было практически... Первый раз, когда мы выступали на радио в таком формате, это просто какое-то, ну, волшебство, я считаю. Немножечко, да, там как бы мы на подъеме, скажем так. А наша следующая песня — это «Перец и соль». Вот все мои коллеги по гитарам всегда спрашивают, про что эта песня. Песня... Сразу закрою этот разговор. Значит, не надо, да, Коль? Нет, я все-таки расскажу. Песня, есть такая притча, где человек умер и попадает в рай, и спрашивает, а в чем смысл моей жизни? Он: а ты точно хочешь узнать? Он говорит: да, точно хочу узнать. А вот ему говорят: ну, вот помнишь, ты ехал в поезде и передал соль человеку? Да, помню. Вот в этом и смысл. Вот такая вот песня вот про это. «Перец и соль».
0: Слушаем живой звук «Широкий шоу» на радио «Камедес 26 FM».

0: Живой звук, широкий шоу на радио КМ 92.6 FM. И наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Друзья, с нами сегодня была в гостях группа 40 УКВ. И мы сегодня осуществили, мягко говоря, такое путешествие в прошлое и обратно. Вспомнили, какими были тогда и что появилось нового сейчас. И самое интересное здесь не то, сколько лет прошло между началом истории группы и сейчас ее продолжением, а то, что некоторые истории не заканчиваются, и к ним можно просто вернуться и продолжить с новой точки. Ребят, 40 УКВ, спасибо огромное вам за музыку,
1: за легкую
0: ностальгию.
2: Надеюсь, никто не плакал. Мы хотим радость приносить.
0: Смех и радость мы приносим людям.
2: Дом цветочной поляны.
0: В любом случае, мы не прощаемся с ребятами. Всегда можно найти активную ссылку на группу 40 УКВ у нас в группе, в анонсе сегодняшнего чероки-шоу. Перейти к ним, следить за их концертной деятельностью, смотреть на их творчество, слушать, радоваться и приезжать к ним на концерты. Ну, а мы берем из прошлого все самое лучшее и отправляемся дальше. Через неделю встретимся с вами в студии Чероки Шоу с новыми гостями. Следите за нашими анонсами. Я говорю всем пока-пока. Перед этим мне хочется сказать спасибо нашему Артему Лобанову. Артем, спасибо за звук. Пожалуйста, сказал Артем.
2: Ребят, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное за интервью. Всем спасибо, кто был с нами, за комментарии, за ваши вопросы. Ну, а я всем говорю до свидания. И сегодня суббота. Давайте уже начинать отдыхать потихонечку. Всем пока-пока.

Рокки. Живой звук. Комета. Первое чеховское радио. La donna immobile, quel più malvento, muta d'accento e di pensiero. Sempre.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове от defisakb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове от defisakb.ru.
3: От defisakb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Старый Лопасни, 20.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7.

0: до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16.
3: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: дней.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: You get on that horse, you better ride.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: на улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: «Комета». Первое чеховское радио. Радио. «Комета». 90.

Привет! Мы группа Арабески. И вы слушаете музыкальный глобус на радио Комета Чехов FM.

Приветствую всех, кто сейчас слушает «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. С вами, как всегда, по субботам в это время Игорь. Всегда с нетерпением жду выходных, потому что «Музыкальный глобус» выходит всего один раз в неделю. И в ближайшие вот эти 60 минут. Сегодня самое лучшее и модное. Сегодняшний выпуск посвящен одиночным пластинкам, которые возглавляли мировые хит-парады на этой сентябрьской неделе за несколько десятилетий. Будет, как всегда, наша постоянная рубрика «Музыкальный календарь» и по традиции супер новинка недели. Начнем по порядку. В августе 63 года на музыкальный рынок выходит пластинка группы Beatles с песней «Она любит тебя», «She loves you». И Британию, как и весь остальной мир, моментально накрывает приступ битломании. Уже осенью Beatles заняли первые страницы всех национальных газет и колонок светской хроники. 13 октября 1963 года они выпускают, пожалуй, лучшие свои хиты, да, и выступают в английском телешоу «Воскресный вечер в Палладиуме», которое тогда посмотрели 15 миллионов.

0: миллионов телезрителей. Пресс атташе группы Тони Барроу был настолько тогда востребован, что если когда-то кто-то звонил, соответственно, в колонку, то он просто всегда отвечал, что занято, занято, занято, мы заняты. То, в общем, все 24 часа звонили репортеры и промоутеры. В общем, он сам выбирал, кого назначать, кого приглашать, кому ходить на интервью. И, в общем, вся эта истерия вокруг Beatles помогала продавать записи группы как горячие пирожки. И сингл «She Loves You» подавался тогда миллионами штук и получил статус золотого. А после того, как они побывали на гастролях в Швеции, Битлы вернулись домой вообще национальными героями. В общем, все проверили, все, так сказать, сами все увидели, как их встречают в остальном мире. Итак, в музыкальном глобусе группа Beatles с композицией «She Loves You», за которыми будет группа из 80-х «Кейн Гэнг», которая спросит, который час. Песня так называется «What time is it?». 21.07. Музыкальный глобус продолжает свою работу. Далее немного рекламы и второй блок нашей развлекательной передачи.
1: Первое чеховское радио.

0: Комета. Радио «Комета».
1: Реклама. Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». Папа Джонс Чехов.ру.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Вы слушаете радио Комета 92.6 FM Чехов. С вами, как всегда, в это время по субботам Игорь. Тема нашего сегодняшнего выпуска — лучшие одиночные пластинки вот этой сентябрьской недели за несколько десятилетий. Пластинки, которые народ покупал и под которые, конечно же, танцевал. Переходим в 70-е годы. В течение трех недель в британском да европейском листе лучших пластинок побывала композиция известной нам группы советских времен, группы Space. Руководителем вот этого вокально-инструментального ансамбля был француз маэстро Дидье Мруани. В Советском Союзе пластинка «Волшебный полет» вышла лишь только в 83 году и вошла в категорию заграничного дефицита. И скажу, что и здесь прошел топор цензуры, и последний трек в оригинальной пластинке был изменен на другой. Вот такая идеологическая путаница была предпринята, дабы патриотически настроенный труженик ни в коем случае не должен был услышать эротический вокал Мэдалин Белл. В общем, песня там была другая, у нее было другое название. И, в общем, вот этот дефицит, так сказать, без этой песни я когда-то купил в Нижнем Новгороде в магазине «Мелодия» на улице, площади Горького. Такой магазин там был. В общем, там продавались пластинки. В том числе тогда я попал под выгрузку, продажу альбома Magic Fly группы Space. В общем, получил этот счастливый альбом и был очень счастлив. Итак, группа Дидье Мруани, группа Space с композицией «Волшебный полет», за которым будет россиянка Полина Гагарина и англичанка Софи Элис Бекстер.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Комета. Первое чеховское радио.
0: Радио Комета.
3: 92,6 FM.

0: Привет, дорогие радиослушатели! Я Алина Лемон, голос австрийского телевидения и блогер.
1: Вы слушаете программу
2: «Музыкальный глобус»
0: на радио «Комета» 92,6.

слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. С вами, как всегда, в это время по субботам Игорь. Мы никогда не забываем нашу постоянную рубрику «Музыкальный календарь», в которой мы оглашаем именинников, отмечающих в этот день праздник своего рождения. Они принимают подарки и поздравления. И сегодня, 19 сентября, это следующие персоны. Барабанщик Maroon 5 Райан Дусик. Сестры-близнецы Тиган Рейн Куин, шведская модель и певица Виктория Сильвстед, голландская саксофонистка Кэнди Далфер, кантри-певица Триша Ярдвуд, солист британской группы Pulp Джарвис Кокер, Лол Крим из группы 10cc, американский гитарист и продюсер Найл Роджерс и рок-гитаристка Лита Форд. Я также хочу, конечно же, от души поздравить всех тех, кто сегодня родился с такими знаменитостями в один и тот же день 19 сентября, пожелать всем наикрепчайшего здоровья, исполнения заветных желаний, чтобы с вами была всегда только отличная музыка разных жанров и направлений, которая бы радовала вас и придавала вам каждый день хорошее настроение. Для вас от нас наш музыкальный подарок — это Тиган и Сара с чем? С композицией «Hang on to the night». И еще раз всех с днем рождения!

Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM Чехов, программу «Музыкальный глобус». С вами Игорь, и сегодня мы говорим о музыке, точнее, говорим о пластинках, которые были модны на этой сентябрьской неделе за несколько десятилетий прошлого века нынешнего. Переходим в золотые 80-е, 1987 год, эра царствования британских продюсеров Stock Aitken Waterman. У нас на прошлой неделе прошлый «Музыкальный глобус» был посвящен именно этим трем джентльменам. И, естественно, здесь главным, так сказать, маузером вот этой

0: тройке был Рик Эсли. В общем, что могу сказать? Рик Эсли просто встретил нужных людей и попал в нужный час, которые сделали из него большую звезду. И, естественно, так сказать, звездный час пришелся именно на время работы с ними. И композиция «Never Gonna Give You Up» стала лучшей песней 1987 года. И, в общем, я уточнил, что именно Рик Эсли принес первый миллион фунтов просто чистой кассы, скажем так, да. Вот. И поэтому думаю, что про него, в принципе, рассказывать, что он молодой, 60 лет ему, но выглядит он на все 45. В общем, с генами ему очень повезло. Что касается 90-го года, 90-х годов, да, 1994 год. 19 сентября мировые радиостанции вовсю крутили песню «Saturday Night» в исполнении датской певицы Уикфилд. Ей тоже повезло, она была в Италии и встретила нужных продюсеров. Что знаем мы о ней? По гражданскому паспорту она Санни Шарлотт Карлсон. Ей уже, так сказать, ну, ей уже за 50, да? Сценический псевдоним она взяла от фамилии своего музыкального преподавателя. И, в общем, девушке тогда, говорю, в 94-м году невероятно повезло. Клип «Saturday Night» был один из самых проигрываемых синглов по радио музыкальному телеканалу MTV. И, в общем, скажу, что, посмотрев страницу в социальных сетях, скажу, что, конечно же, она бравирует своей молодостью. Он, по-моему, немножко скоро переборщит. Я думаю, что пора заканчивать с этими экспериментами. Иначе из той Уикфилд, которую мы знаем, вообще ничего не останется. Вот. В общем... Что она? Ну, она приписывает свою внешность, типа, здоровая диета, спит долго и, в общем... Но мы-то абсолютно убеждены в том, что вот это гладкое лицо вот этих без морщин, как уже у куклы, у Барби, сводится к применению, конечно же, пластической хирургии и ботоксу. Это как-то было известно на одном из, так сказать, выяснили на одной из передач. Вот. И как-то вот фанаты сразу написали, что, ну вот как-то вот поаккуратнее с этой пластической хирургией и поменьше, так сказать, экспериментов со своим лицом. Итак, Рик Эсли и Уикфилд прямо сейчас. Далее, естественно, мы движемся веку нынешнему, поэтому надо, чтобы у нас время осталось послушать, что слушали уже в 21 веке в этом сентябре на этой неделе.
1: Первое чеховское радио.

0: Итак, в веке нынешнем на первом месте сейчас в Европе композиция «Двигаясь к солнцу» французского продюсера Флориана Хьюджеля и Ультра Нате. Ну, в общем, вот так вот прошел у нас сегодня час. И, естественно, у нас осталось время только на еще одну суперновинку. Ну, что могу сказать? Мне всегда приятно приходить к вам в субботу, рассказывать о музыке, говорить о музыке, что-нибудь новенькие, какие-нибудь вам новости рассказывать, крутить новые композиции. Ну, в общем, я так и знал, что Moving to the Sun, вот эта композиция дойдет все-таки до первого места, потому что она буквально сейчас в соцсетях везде ее ставят в роликах, в клипах различных. Ну, в общем, как-то она так пришлась по вкусу всем. И, в общем, добралась она и до британского чарта. Ну, а оттуда и по всем странам мира. Итак, время, отведенное программе «Музыкальный глобус», заканчивается. И я оставляю вас с новинкой от Линды Джурица. И прощаюсь с вами до следующей субботы в программе «Музыкальный глобус». С вами был Игорь. Пока-пока и спокойной ночи.
1: Комета.
2: Hi everybody, this is Linda Jo Rizzo inviting you to join me here at Radio Cometa Checkoff 92.6 FM. Join us for the Music Globe for some great music. And love to all my fans.

0: Ахове 22 часа.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио. Комета.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: сошла.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра.

0: проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16.
0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
0: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
0: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Комета. Первое чеховское радио.

сказал и исчез, словно ветер унес. Кто это был и что он тут нес? Может, у него какое-то горе? И что мне теперь, повеситься, что ли?

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Слушать, слышать. Радио, радио «Комета».

все песни, которые я знал. И вот мой последний про то, что кончен бал. Что одному быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном, о чем-то.